0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии. Все светлое, все доброе в жизни человека всегда имеет радостное начало, сопровождаемое радостным открытием всего чудесного, а порой даже непостижимого. Именно с такого события каждый год начинается великий праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, радостное начало великого чуда спасения человечества, единение слова с плотью. Именно поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии является началом обновления человечества. Жизнь Девы Марии свидетельствует о том, что Божьи замыслы осуществляются в скромных и сокрытых делах. Дева Мария живет в полном единстве со своим Сыном, постоянно следуя воле Божьей. Именно этот дух смирения делает ее столь близкой сердцу Всевышнего, что все поколения будут называть ее блаженной. Величие Марии было изначально предназначено, дабы она могла соответствовать образу Сына Божьего и Его Сына. Непорочная Дева Мария должна была стать матерью Иисуса, и поэтому Бог определил для нее особый замысел, чтобы она могла соответствовать Иисусу. Именно поэтому этот замысел относительно Марии является частью плана спасения всего человечества. В лоне Пречистой Девы Марии Бог принял облик человека, стал во всем подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему, в котором возможны любовь, мир и радость. И да будет так!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Вечером 7 сентября Лев XIV посетил святилище Матери Доброго Совета в Дженацано, примерно в 40 километрах от Рима. В местной базилике он возглавил святую мессу в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и призвал учиться у Марии созерцать Божий замысел, служа миру, который еще только должен прорасти на нашей земле. В проповеди Святейший Отец вновь напомнил о своей давней духовной связи со святилищем, отметив, что еще в первые дни понтификата он чувствовал глубокое желание сюда приехать. Здесь Папа доверил Матери Христа то, что в этом бедном и прекрасном человечестве еще рождается, хрупкое, как росток, но являющее собой знак верности Бога. Размышляя о рождении Марии, Лев XIV обратился к наследию святого Фомы Вилановского, августинца и епископа XVI века, посвятившего жизнь служению бедным. Святой удивлялся тому, насколько мало Евангелия рассказывают о Марии. В Евангелии от Матфея она почти не говорит, но именно ее присутствие меняет ход истории, становясь вызовом для Иосифа, заставляя его услышать Бога, принять решение и изменить свою жизнь. Так спасение обретает в Марии свой дом. Господь пребывает с нами. Стези Господни оказываются не путем внешней силы и громких проявлений, а дорогой простоты, смирения и заботы о жизни. Именно таким был путь Христа, и к нему призваны все христиане. Епископ Рима уделил особое внимание созерцанию. Согласно Фоме Вилановскому, Святой Дух не дал через евангелистов письменного описания Марии, но словно оставил человеку возможность самому увидеть ее внутренним взором –

Это не просто игра воображения. В созерцательной молитве начинает принимать очертания то, о чем мир нам ничего не рассказывает, но что уже существует. То, что пока невидимо, но обладает новой силой. Это не фантазия, а пророческое видение, необходимое во времена разрушений и неопределенности, чтобы распознавать деяния Бога и служить Ему. Лев XIV подчеркнул, как пророк Михей узрел в маленьком Вифлееме рождение царя мира, так и христиане должны представить себе мир, расширить границы своего понимания и запечатлеть его в душе, чтобы распознать его, принять и взращивать. Позволим миру расти в нас, и он прорастет на земле, сказал папа, призвав довериться Матери Доброго Совета, которая сопровождает нас в этой миссии.

0: С 7 по 10 сентября в Ассизе проходит ежегодный семинар для преподавателей богословия и пастырских ассистентов Католического университета Святейшего Сердца. В этом году его тема «Святой Франциск и пути примирения». Среди докладчиков ректор университета Святейшего Сердца Элена Бекалли, архиепископ Милана монсеньор Марио Дель Пини, главный церковный ассистент вуза монсеньор Клаудио Джулио Дори. Гостями встречи стали также представители властей, в частности, советник по религиозным вопросам при итальянском МИДе Мария Триподи и мэр Ассизи Вальтер Стапини. В вступительном слове Стапини напомнил о роли католического университета, которую он исполнял в течение десятилетий, противостоя нацифашистским тенденциям, культурой диалога и содействуя таким образом становлению многочисленных молодых интеллектуалов, внесших вклад в создание Конституции. Со своей стороны ректор добавила, что университеты, в первую очередь католические, должны оставаться мостами между культурами, и необходимо инвестировать в это немало усилий. Монсеньор Галлахер в своем докладе также сослался на сложную эпоху взаимоотношений церкви с фашистским режимом, напомнив о важной странице истории, а именно о встрече, проходившей в том же дворце приоров Ассизи, где собрались участники нынешнего семинара, между папским легатом, кардиналом Рафаэлем Мери дель Валем, которого папа Лев XIV назвал дипломатом встречи, и министром образования правительства Муссолини Пьетро Федели. Эта встреча, состоявшаяся 4 октября 1926 года, 100 лет назад, запустила процесс, итогом которого 3 года спустя стало подписание латеранских соглашений. «Жест может открыть путь, а закон может наделить его стабильностью», — пояснил Галлахер. Он затронул также тему «Libertas Ecclesiae» — принципа свободы церкви. «Ее не следует понимать как корпоративную привилегию», — отметил Галлахер. «Принцип «Libertas Ecclesiae» гарантирует церкви свободу, необходимую для исполнения своей миссии, и защищает общинное и институциональное измерение религиозной свободы. «Факт самого подписания соглашений, — сказал далее архиепископ Галлахер, — доказывает, что стабильность не совпадает с отсутствием движения. Непрерывность договорных отношений может потребовать также умения сознательно приспосабливать дисциплину к меняющимся историческим условиям». Свой доклад монсеньор Галлахер закончил утверждением, что подлинный диалог не стирает различий, но ищет условий, которые могли бы сочетаться с честным сотрудничеством. «Дипломатия сама по себе не ведет к миру», — уточнил иерарх, «однако она может подготовить человеческие, политические и правовые условия для того, чтобы он мог пустить корни».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Четвертая глава книги Бытия начинается уже не с человека перед Богом, а человека перед своим братом. После разрыва с Богом разрыв входит в человеческое родство. Уважаемые слушатели, это 11-я беседа отца Фабио Розини из цикла «Реальность, раскрытая в Писании. История Каина и Авеля» – одна из самых глубоких и тревожных страниц Библии. После изгнания из сада у Адама и Евы остается одна возможность продолжения жизни – рождение. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Имя Каин связано с глаголом «приобретать, получать». Ева произносит его вместе с рождением сына. «Приобрела я человека от Господа». В этом имени слышится признание того, что жизнь приходит не по человеческому распоряжению. Сын дан Еве Богом. Следом рождается Авель, Хевель, значит, дыхание, пар. Писание еще ничего не говорит о его судьбе, но в имени уже звучит предостережение о предельной хрупкости человеческого бытия. Каин стал земледельцем и спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. Авель, ставший пастухом, принес от первородных стада своего и отука их. Оба приходят к Богу с даром, но Господь принимает Авеля и его дар, а Каина и его дар не принимает. Нам слишком легко понять состояние Каина. Он принес то, что вырастил сам, вложил свои силы, сделал все правильно, пришел с результатом и ожидал признания. Божье «нет» бьет по уверенности в собственной правоте и по убеждению, будто Бог обязан отвечать так, как от него ждут. Человек сталкивается с тишиной, которая ломает привычную логику. Каин не получает разъяснений и не понимает, почему его дар не принят. Это тот момент, когда человеку открывается граница его возможностей. Молчаливый отказ призывает заново пересмотреть отношения с Творцом. С чем человек приходит к Богу и на чем держится доверие, когда Божий ответ непонятен? Но Каин не обращает эти вопросы к себе, он переносит их на Бога. Если дар не принят, значит, виновен тот, кто его не принял. Каину проще поставить под сомнение справедливость Бога, чем допустить сомнения в себе. Реакцию старшего брата Писание описывает так. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В русском переводе «огорчился» передает общий смысл реакции, однако древнее выражение обозначает более резкое состояние – гнев, вслед за которым меняется и лицо, поникло лицо его. То, что произошло внутри, почти сразу проступает наружу. В Каине загорается глухое воинственное сопротивление, он будто готовится к защите. Бог обращается к Каину. «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Творец не спешит указывать на ошибку в принесенном даре, а обращает внимание на то, что происходит с самим человеком. Вопрос глубже. Что произошло с человеком перед лицом Божьего «нет»? Почему первой подвергается сомнению не собственная правота, а правота Бога? Божье «нет» редко принимается легко, оно может оказаться границей, за которой открывается то, чего пока не видно, замысел, который откроется позже, или что-то в самом себе, чего не хочется замечать. Стоит принять Божий отказ за несправедливость, и мы уже ищем причину не в себе, а в Боге. Каин оказывается перед тем же «нет», которое уже однажды прозвучало в Эдеме. Адам и Ева встретили Божье ограничение у дерева. Не все принадлежит человеку, не все ему дано получить. Ограничение не отменяло близости Бога, а напоминало, кто есть человек перед ним. Бог продолжает. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Грех здесь еще не совершен, но он уже поджидает. У дверей грех лежит. Каин еще не перешел эту границу, но Бог уже видит, куда может привести то, что происходит внутри. Слово, переведенное как «лежит», не передает здесь покоя зверя, растянувшегося у порога. В нем есть собранность перед прыжком. Хищник уже пригнулся, приготовил тело к броску, но броска еще не произошло. Так Бог показывает Каину грех, он еще не совершен, но уже занял место у входа. Между первым движением сердца и поступком остается порог, и именно на нем Каин сейчас стоит. Человек редко впускает зло в жизнь сразу как зло. Сначала оно приходит в мыслях, которые кажутся объяснимыми. Здесь поступили несправедливо, здесь отняли заслуженное, здесь нужно восстановить равновесие. Именно так Каин дойдет до убийства. Обида перестанет быть чувством, она начнет диктовать, каким должен быть мир и что дозволено ради его исправления. В библейском языке дары Каина и Авеля неравнозначны. Разница не в том, сколько было принесено, а в том, что именно было отложено для Бога. У Каина названы плоды земли, то, что уже выросло, оказалось в его руках и чем можно поделиться. Авель приносит первородных, первое потомство стада, от которого зависит его продолжение, и их тук, самое ценное. Овца рождает первого ягненка. Будет ли второй? Этого еще никто не знает. Первый ягненок не излишек, которым можно пожертвовать без раздумий. В нем уже заключено будущее стада. То, что могло стать началом достатка, Авель отдает Богу, еще не зная, каким будет будущее. Здесь раскрывается не просто различие двух приношений, а различие двух отношений. В даре Авеля впервые появляется логика, которая позже пройдет через все Писание. Первенец – не средство обезопасить собственное будущее, а то, что человек отдает Богу, не превращая будущее в собственную гарантию. Поэтому первенец станет темой библейского откровения – от Авраама до сына, которого сам Бог отдаст людям. У каждого есть свои первенцы – то, чему достаются первые силы, лучшее внимание, самое дорогое время, то, ради чего откладывается все остальное. Именно туда незаметно уходит жизнь. Человек может отдать Богу многое и при этом отдать первенство совсем другому.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии. Все светлое, все доброе в жизни человека всегда имеет радостное начало, сопровождаемое радостным открытием всего чудесного, а порой даже непостижимого. Именно с такого события каждый год начинается великий праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, радостное начало великого чуда спасения человечества, единения Слова с плотью. Именно поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии является началом обновления человечества. Жизнь Девы Марии свидетельствует о том, что Божьи замыслы осуществляются в скромных и сокрытых делах. Дева Мария живет в полном единстве со своим Сыном, постоянно следуя воле Божьей. Именно этот дух смирения делает ее столь близкой сердцу Всевышнего, что все поколения будут называть ее блаженной. Величие Марии было изначально предназначено, дабы она могла соответствовать образу Сына Божьего и Его Сына. Непорочная Дева Мария должна была стать матерью Иисуса, и поэтому Бог определил для нее особый замысел, чтобы она могла соответствовать Иисусу. Именно поэтому этот замысел относительно Марии является частью плана спасения всего человечества. В лоне Пречистой Девы Марии Бог принял облик человека, стал во всем подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему, в котором возможны любовь, мир и радость. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 сентября Лев XIV посетил святилище Матери Доброго Совета в Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. В местной базилике он возглавил святую мессу в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и призвал учиться у Марии созерцать Божий замысел, служа миру, который еще только должен прорасти на нашей земле. В проповеди Святейший Отец вновь напомнил о своей давней духовной связи со святилищем, отметив, что еще в первые дни понтификата он чувствовал глубокое желание сюда приехать. Здесь Папа доверил Матери Христа то, что в этом бедном и прекрасном человечестве еще рождается, хрупкое, как росток, но являющее собой знак верности Бога. Размышляя о рождении Марии, Лев XIV обратился к наследию святого Фомы Вилановского, августинца и епископа XVI века, посвятившего жизнь служению бедным. Святой удивлялся тому, насколько мало Евангелия рассказывают о Марии. В Евангелии от Матфея она почти не говорит, но именно ее присутствие меняет ход истории, становясь вызовом для Иосифа, заставляя его услышать Бога, принять решение и изменить свою жизнь. Так спасение обретает в Марии свой дом. Господь пребывает с нами. Стези Господни оказываются не путем внешней силы и громких проявлений, а дорогой простоты, смирения и заботы о жизни. Именно таким был путь Христа, и к нему призваны все христиане. Епископ Рима уделил особое внимание созерцанию. Согласно Фоме Вилановскому, Святой Дух не дал через евангелистов письменного описания Марии, но словно оставил человеку возможность самому увидеть ее внутренним взором. Это не просто игра воображения. В созерцательной молитве начинает принимать очертания то, о чем мир нам ничего не рассказывает, но что уже существует. То, что пока невидимо, но обладает новой силой. Это не фантазия, а пророческое видение, необходимое во времена разрушений и неопределенности, чтобы распознавать деяния Бога и служить Ему. Лев XIV подчеркнул, как пророк Михей узрел в маленьком Вифлееме рождение царя мира, так и христиане должны представить себе мир, расширить границы своего понимания и запечатлеть его в душе, чтобы распознать его, принять и взращивать. Позволим миру расти в нас, и он прорастет на земле, сказал папа, призвав довериться Матери Доброго Совета, которая сопровождает нас в этой миссии.

0: С 7 по 10 сентября в Ассизе проходит ежегодный семинар для преподавателей богословия и пасторских ассистентов Католического университета Святейшего Сердца. В этом году его тема «Святой Франциск и пути примирения». Среди докладчиков ректор университета Святейшего Сердца Элена Беккалли, архиепископ Милана монсеньор Марио Дель Пини, главный церковный ассистент вуза монсеньор Клаудио Джулио Дори. Гостями встречи стали также представители властей, в частности, советник по религиозным вопросам при итальянском МИДе Мария Триподи и мэр Ассизи Вальтер Стапини. Во вступительном слове Стапини напомнил о роли католического университета, которую он исполнял в течение десятилетий, противостоя нацифашистским тенденциям, культурой диалога и содействуя таким образом становлению многочисленных молодых интеллектуалов, внесших вклад в создание Конституции. Со своей стороны ректор добавила, что университеты, в первую очередь католические, должны оставаться мостами между культурами, и необходимо инвестировать в это немало усилий. Монсеньор Галлахер в своем докладе также сослался на сложную эпоху взаимоотношений церкви с фашистским режимом, напомнив о важной странице истории, а именно о встрече, проходившей в том же дворце приоров Ассизи, где собрались участники нынешнего семинара, между папским легатом, кардиналом Рафаэлем Мери дель Валем, которого папа Лев XIV назвал дипломатом встречи, и министром образования правительства Муссолини Пьетро Феделли. Эта встреча, состоявшаяся 4 октября 1926 года, 100 лет назад, запустила процесс, итогом которого 3 года спустя стало подписание латеранских соглашений. «Жест может открыть путь, а закон может наделить его стабильностью», — пояснил Галлахер. Он затронул также тему «Libertas Ecclesiae» — принципа свободы церкви. «Ее не следует понимать как корпоративную привилегию», — отметил Галлахер. «Принцип «Libertas Ecclesiae» гарантирует церкви свободу, необходимую для исполнения своей миссии, и защищает общинное и институциональное измерение религиозной свободы». «Факт самого подписания соглашений, — сказал далее архиепископ Галлахер, — доказывает, что стабильность не совпадает с отсутствием движения. Непрерывность договорных отношений может потребовать также умения сознательно приспосабливать дисциплину к меняющимся историческим условиям». Свой доклад монсеньор Галлахер закончил утверждением, что подлинный диалог не стирает различий, но ищет условий, которые могли бы сочетаться с честным сотрудничеством. «Дипломатия сама по себе не ведет к миру», — уточнил иерарх. «Однако она может подготовить человеческие, политические и правовые условия для того, чтобы он мог пустить корни».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Четвертая глава книги Бытия начинается уже не с человека перед Богом, а человека перед своим братом. После разрыва с Богом разрыв входит в человеческое родство. Уважаемые слушатели, это 11-я беседа отца Фабио Розини из цикла «Реальность, раскрытая в Писании. История Каина и Авеля. Одна из самых глубоких и тревожных страниц Библии». После изгнания из сада у Адама и Евы остается одна возможность продолжения жизни – рождение. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Имя Каин связано с глаголом «приобретать, получать». Ева произносит его вместе с рождением сына «приобрела я человека от Господа». В этом имени слышится признание того, что жизнь приходит не по человеческому распоряжению, сын дан Еве Богом. Следом рождается Авель, Хевель, значит «дыхание, пар». Писание еще ничего не говорит о его судьбе, но в имени уже звучит предостережение о предельной хрупкости человеческого бытия. Каин стал земледельцем и спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. Авель, ставший пастухом, принес от первородных стада своего и от тука их. Оба приходят к Богу с даром, но Господь принимает Авеля и его дар, а Каина его дар не принимает. Нам слишком легко понять состояние Каина. Он принес то, что вырастил сам, вложил свои силы, сделал все правильно, пришел с результатом и ожидал признания. Божье «нет» бьет по уверенности в собственной правоте и по убеждению, будто Бог обязан отвечать так, как от него ждут. Человек сталкивается с тишиной, которая ломает привычную логику. Каин не получает разъяснений и не понимает, почему его дар не принят. Это тот момент, когда человеку открывается граница его возможностей. Молчаливый отказ призывает заново пересмотреть отношения с Творцом, с чем человек приходит к Богу и на чем держится доверие, когда Божий ответ непонятен. Но Каин не обращает эти вопросы к себе, он переносит их на Бога. Если дар не принят, значит, виновен тот, кто его не принял. Каину проще поставить под сомнение справедливость Бога, чем допустить сомнения в себе. Реакцию старшего брата Писание описывает так. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В русском переводе «огорчился» передает общий смысл реакции, однако древнее выражение обозначает более резкое состояние – гнев, вслед за которым меняется и лицо, поникло лицо его. То, что произошло внутри, почти сразу проступает наружу. В Каине загорается глухое воинственное сопротивление, он будто готовится к защите. Бог обращается к Каину. «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Творец не спешит указывать на ошибку в принесенном даре, а обращает внимание на то, что происходит с самим человеком. Вопрос глубже. Что произошло с человеком перед лицом Божьего «нет»? Почему первой подвергается сомнению не собственная правота, а правота Бога? Божье «нет» редко принимается легко, оно может оказаться границей, за которой открывается то, чего пока не видно, замысел, который откроется позже, или что-то в самом себе, чего не хочется замечать. Стоит принять Божий отказ за несправедливость, и мы уже ищем причину не в себе, а в Боге. Каин оказывается перед тем же «нет», которое уже однажды прозвучало в Эдеме. Адам и Ева встретили Божье ограничение у дерева. Не все принадлежит человеку, не все ему дано получить. Ограничение не отменяло близости Бога, а напоминало, кто есть человек перед Ним. Бог продолжает. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех здесь еще не совершен, но он уже поджидает. У дверей грех лежит. Каин еще не перешел эту границу, но Бог уже видит, куда может привести то, что происходит внутри. Слово, переведенное как «лежит», не передает здесь покоя зверя, растянувшегося у порога. В нем есть собранность перед прыжком. Хищник уже пригнулся, приготовил тело к броску, но броска еще не произошло. Так Бог показывает Каину грех, он еще не совершен, но уже занял место у входа. Между первым движением сердца и поступком остается порог, и именно на нем Каин сейчас стоит. Человек редко впускает зло в жизнь сразу как зло. Сначала оно приходит в мыслях, которые кажутся объяснимыми. Здесь поступили несправедливо, здесь отняли заслуженное, здесь нужно восстановить равновесие. Именно так Каин дойдет до убийства. Обида перестанет быть чувством, она начнет диктовать, каким должен быть мир и что дозволено ради его исправления. В библейском языке дары Каина и Авеля неравнозначны. Разница не в том, сколько было принесено, а в том, что именно было отложено для Бога. У Каина названы плоды земли, то, что уже выросло, оказалось в его руках и чем можно поделиться. Авель приносит первородных, первое потомство стада, от которого зависит его продолжение, и их тук, самое ценное. Овца рождает первого ягненка. Будет ли второй? Этого еще никто не знает. Первый ягненок не излишек, которым можно пожертвовать без раздумий. В нем уже заключено будущее стадо. То, что могло стать началом достатка, Авель отдает Богу, еще не зная, каким будет будущее. Здесь раскрывается не просто различие двух приношений, а различие двух отношений. В даре Авеля впервые появляется логика, которая позже пройдет через все Писание. Первенец – не средство обезопасить собственное будущее, а то, что человек отдает Богу, не превращая будущее в собственную гарантию. Поэтому первенец станет темой библейского откровения – от Авраама до сына, которого сам Бог отдаст людям. У каждого есть свои первенцы – то, чему достаются первые силы, лучшее внимание, самое дорогое время, то, ради чего откладывается все остальное. Именно туда незаметно уходит жизнь. Человек может отдать Богу многое и при этом отдать первенство совсем другому.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 9 сентября. Католическая церковь чтит память святого Петра Клавера, великого миссионера, апостола негров. Петр Клавер – самая яркая фигура общества Иисуса в первой половине XVII века. В одних только Соединенных Штатах ему посвящено более 200 храмов. Петр Клавер родился в 1580 году в Испании, изучал свободные искусства и философию в Барселонском университете. В 1602 году вступил в общество Иисуса. Знакомство со святым Альфонсом Родригесом, привратником иезуитской коллегии, помогло ему определить свою дальнейшую судьбу. Родригес посоветовал молодому Петру поехать в Южную Америку, чтобы там вести миссионерскую деятельность среди местного населения. В 1616 году в Картахене, Колумбия, Петр был рукоположен в священники и посвятил себя пастырской деятельности в центре торговли рабами. Среди этих несчастных он самоотверженно работал почти 40 лет. За всю свою жизнь святой Петр Клавер окрестил и обучил 300 тысяч негров. Себя самого он называл «рабом рабов». Сегодня церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Роберта Гласснера. Он служил под Мариуполем, затем в Поволжье. Арестован в феврале 1930 года, отправлен в лагеря Карлага, в 1941 году выслан в Самарканд, где был арестован и приговорен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1941 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes», размышляя о достоинстве человеческой личности. Святейший Отец отметил, что признание основных прав и достоинства человека стало одной из значимых страниц истории, и этот путь еще не завершен. Его реализации по-прежнему препятствуют старые и новые формы искажения человеческого достоинства. Церковь же напоминает о его глубоком основании. Каждый человек задуман и призван Богом к общению с Ним, с другими людьми и с всем творением. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «Достоинство человека не определяется его способностями, богатством или положением, правильными или ошибочными решениями. Оно предшествует всякой оценке личности и превосходит внешние обстоятельства. Это достоинство даруется Богом как выражение его неиссякаемой любви. В свете веры подлинное основание этого достоинства открывается в Христе. Сын Божий, являя человеку Отца и его любовь, позволяет человеку увидеть самого себя и свое высшее призвание». Понятие личности всегда предполагает отношения, общение и сопричастность по отношению к Богу и другим людям, в частности, сыновние отношения с Богом Отцом и братские отношения с Христом и всем человечеством. Такое понимание исключает замкнутость на себе. Достоинство человека требует личной ответственности, но одновременно солидарности и взаимной заботы. Говоря об уязвимости человека, Святейший Отец привел слова «Gaudium et Spes» о внутреннем разделении человека. Вся жизнь людей, и индивидуальная, и коллективная, оказывается драматической борьбой между добром и злом, между светом и тьмой. Однако эта ситуация не должна приводить к отчаянию, ибо Христос пришел освободить человека, укрепить его и обновить изнутри, избавляя от рабства греха. Человек – это единство души и тела, Поэтому сведение тела к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, всегда есть отрицание достоинства личности. Тело, созданное Богом и предназначенное к воскресению, нужно принимать как благо, с уважением и ответственностью, защищая его от порабощения пороком. Папа выделил три важнейших проявления человеческого достоинства, о которых говорит «Gaudium et Spes» – разум, делающий человека неустанным искателем истины, совесть, приносящая единство и смысл жизни, и свобода, облекающая в ответственность за свои решения. Все они тесно связаны между собой, именно в совести истина распознается как таковая, а свобода обретает в ней основание. Святой Дух, дарующий жизнь и свободу в Иисусе, свидетельствует о нашем достоинстве чад Божьих, освобождает от страха и ведет к конечной цели, обетованной Христом полноте жизни за пределами смерти. Лишь в Святом Духе тайна человека обретает истинный свет, позволяющий понять загадку страдания и смерти. С ним мы идем навстречу воскресению. Созданные по образу Божьему через Христа и ради Христа, мы получили уникальное и неизгладимое достоинство, сказал в конце наставления Лев XIV. Будем же всегда стремиться утверждать и защищать его, черпая свет и силу в Евангелии.

видеопослании на первый день молодежи Западной Африки, который проходит с 7 по 12 сентября, Папа Лев XIV призывает молодых людей не терять надежды перед лицом кризисов и возводить мосты между народами, культурами и религиями. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец отмечает прекрасное начинание епископатов стран Западной Африки, поставивших молодежь в центр пасторских приоритетов. Такие моменты помогают возрастать в вере, обогащая ценностями встречи с ближними и открытости к другим людям. Лев XIV призывает юных африканцев смотреть в будущее с надеждой, несмотря на многочисленные кризисы, которые омрачают их жизнь и порождают сомнения, неуверенность и тревогу. При этом папа отвергает представление о молодежи как о поколении, принесенном в жертву. В Божьей семье молодые люди – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви. Лев XIV приводит слова Бенедикта XVI: «Вы богаты талантами, энергией, мечтами, надеждами. Этими ресурсами вы обладаете в избытке. Сама ваша юность – великое сокровище не только для вас самих, но и для других людей, для Церкви и для всего мира». Одно из главных призваний молодежи – совместное созидание позитивных перемен в обществе. Действовать вместе означает не допускать маргинализации, изоляции или отвержения кого бы то ни было. Так новые поколения должны становиться строителями мостов между народами, культурами и религиями, следуя примеру Христа. Господь никого не исключил из своего пути – и умел распознавать присутствие Бога даже среди тех, кто находился на обочине общества или не принадлежал к его народу. «Церковь верит в вас», – заверяет Святейший Отец участников встречи. «Своими словами и поступками молодежь может подарить нашей земле, переживающей войны и конфликты, убедительное свидетельство любви, справедливости и мира». Лев XIV предостерегает от ловушек цифрового века и призывает юношей и девушек не приносить драгоценную молодость на алтарь мимолетных удовольствий и легкомыслия. Бесконечный троллинг, ленты в смартфоне поглощает внимание, оставляя разум уставшим, а сердце пустым. Лев XIV вверяет молодых католиков в заступничество Девы Марии, Царицы Мира, вознося молитву о странах, подверженных сложным кризисам. Папа желает африканским народам целостного человеческого развития и призывает Божье благословение на молодежь, ее наставников и духовенство.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове, искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад как министра культуры в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему папой римским Пием VII в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают коллекцию, хранящуюся в глиптотеке Посаньо, его родного города, уникальной во всемирном масштабе.

0: Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года, выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Милици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 сентября. Католическая церковь чтит память святого Петра Клавера, великого миссионера, апостола негров. Петр Клавер – самая яркая фигура общества Иисуса в первой половине XVII века. В одних только Соединенных Штатах ему посвящено более 200 храмов. Петр Клавер родился в 1580 году в Испании, изучал свободные искусства и философию в Барселонском университете. В 1602 году вступил в общество Иисуса. Знакомство со святым Альфонсом Родригесом, привратником иезуитской коллегии, помогло ему определить свою дальнейшую судьбу. Родригес посоветовал молодому Петру поехать в Южную Америку, чтобы там вести миссионерскую деятельность среди местного населения. В 1616 году в Картахене, Колумбия, Петр был рукоположен в священники и посвятил себя пастырской деятельности в центре торговли рабами. Среди этих несчастных он самоотверженно работал почти 40 лет. За всю свою жизнь святой Петр Клавер окрестил и обучил 300 тысяч негров. Себя самого он называл «рабом рабов». Сегодня церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Роберта Гласснера. Он служил под Мариуполем, затем в Поволжье. Арестован в феврале 1930 года, отправлен в лагеря Карлага. В 1941 году выслан в Самарканд, где был арестован и приговорен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1941 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского Собора «Gaudium et Spes», размышляя о достоинстве человеческой личности. Святейший Отец отметил, что признание основных прав и достоинства человека стало одной из значимых страниц истории, и этот путь еще не завершен. Его реализации по-прежнему препятствуют старые и новые формы искажения человеческого достоинства. Церковь же напоминает о его глубоком основании. Каждый человек задуман и призван Богом к общению с Ним, с другими людьми и с всем творением. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «Достоинство человека не определяется его способностями, богатством или положением, правильными или ошибочными решениями. Оно предшествует всякой оценке личности и превосходит внешние обстоятельства. Это достоинство даруется Богом как выражение его неиссякаемой любви. В свете веры подлинное основание этого достоинства открывается в Христе. Сын Божий, являя человеку Отца и его любовь, позволяет человеку увидеть самого себя и свое высшее призвание». Понятие личности всегда предполагает отношения, общение и сопричастность по отношению к Богу и другим людям, в частности, сыновние отношения с Богом Отцом и братские отношения с Христом и всем человечеством. Такое понимание исключает замкнутость на себе. Достоинство человека требует личной ответственности, но одновременно солидарности и взаимной заботы. Говоря об уязвимости человека, Святейший Отец привел слова «Gaudium et Spes» о внутреннем разделении человека. Вся жизнь людей, и индивидуальная, и коллективная, оказывается драматической борьбой между добром и злом, между светом и тьмой. Однако эта ситуация не должна приводить к отчаянию, ибо Христос пришел освободить человека, укрепить его и обновить изнутри, избавляя от рабства греха. Человек – это единство души и тела, Поэтому сведение тела к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, всегда есть отрицание достоинства личности. Тело, созданное Богом и предназначенное к воскресению, нужно принимать как благо, с уважением и ответственностью, защищая его от порабощения пороком. Папа выделил три важнейших проявления человеческого достоинства, о которых говорит «Gaudium et Spes» – разум, делающий человека неустанным искателем истины, совесть, приносящая единство и смысл жизни, и свобода, облекающая в ответственность за свои решения. Все они тесно связаны между собой, именно в совести истина распознается как таковая, а свобода обретает в ней основание. Святой Дух, дарующий жизни свободу в Иисусе, свидетельствует о нашем достоинстве чад Божьих, освобождает от страха и ведет к конечной цели, обетованной Христом полноте жизни за пределами смерти. Лишь в Святом Духе тайна человека обретает истинный свет, позволяющий понять загадку страдания и смерти. С ним мы идем навстречу воскресению. Созданные по образу Божьему через Христа и ради Христа, мы получили уникальное и неизгладимое достоинство, сказал в конце наставления Лев XIV. Будем же всегда стремиться утверждать и защищать его, черпая свет и силу в Евангелии.

видеопослании на первый день молодежи Западной Африки, который проходит с 7 по 12 сентября, Папа Лев XIV призывает молодых людей не терять надежды перед лицом кризисов и возводить мосты между народами, культурами и религиями. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец отмечает прекрасное начинание епископатов стран Западной Африки, поставивших молодежь в центр пасторских приоритетов. Такие моменты помогают возрастать в вере, обогащая ценностями встречи с ближними и открытости к другим людям. Лев XIV призывает юных африканцев смотреть в будущее с надеждой, несмотря на многочисленные кризисы, которые омрачают их жизнь и порождают сомнения, неуверенность и тревогу. При этом папа отвергает представление о молодежи как о поколении, принесенном в жертву. В Божьей семье молодые люди – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви. Лев XIV приводит слова Бенедикта XVI: «Вы богаты талантами, энергией, мечтами, надеждами. Этими ресурсами вы обладаете в избытке. Сама ваша юность – великое сокровище не только для вас самих, но и для других людей, для Церкви и для всего мира». Одно из главных призваний молодежи – совместное созидание позитивных перемен в обществе. Действовать вместе означает не допускать маргинализации, изоляции или отвержения кого бы то ни было. Так новые поколения должны становиться строителями мостов между народами, культурами и религиями, следуя примеру Христа. Господь никого не исключил из своего пути – и умел распознавать присутствие Бога даже среди тех, кто находился на обочине общества или не принадлежал к его народу. «Церковь верит в вас», – заверяет Святейший Отец участников встречи. «Своими словами и поступками молодежь может подарить нашей земле, переживающей войны и конфликты, убедительное свидетельство любви, справедливости и мира». Лев XIV предостерегает от ловушек цифрового века и призывает юношей и девушек не приносить драгоценную молодость на алтарь мимолетных удовольствий и легкомыслия. Бесконечный троллинг, ленты в смартфоне поглощает внимание, оставляя разум уставшим, а сердце пустым. Лев XIV вверяет молодых католиков в заступничество Девы Марии, Царицы Мира, вознося молитву о странах, подверженных сложным кризисам. Папа желает африканским народам целостного человеческого развития и призывает Божье благословение на молодежь, ее наставников и духовенство.

0: страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове, искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад как министра культуры в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему Папой Римским Пием VII в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают коллекцию, хранящуюся в глиптотеке Посаньо, его родного города, уникальной во всемирном масштабе.

0: Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года, выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Милици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 9 сентября. Католическая церковь чтит память святого Петра Клавера, великого миссионера, апостола негров. Петр Клавер – самая яркая фигура общества Иисуса в первой половине XVII века. В одних только Соединенных Штатах ему посвящено более 200 храмов. Петр Клавер родился в 1580 году в Испании, изучал свободные искусства и философию в Барселонском университете. В 1602 году вступил в общество Иисуса. Знакомство со святым Альфонсом Родригесом, привратником иезуитской коллегии, помогло ему определить свою дальнейшую судьбу. Родригес посоветовал молодому Петру поехать в Южную Америку, чтобы там вести миссионерскую деятельность среди местного населения. В 1616 году в Картахене, Колумбия, Петр был рукоположен в священники и посвятил себя пастырской деятельности в центре торговли рабами. Среди этих несчастных он самоотверженно работал почти 40 лет. За всю свою жизнь святой Петр Клавер окрестил и обучил 300 тысяч негров. Себя самого он называл «рабом рабов». Сегодня церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Роберта Гласснера. Он служил под Мариуполем, затем в Поволжье. Арестован в феврале 1930 года, отправлен в лагеря Карлага. В 1941 году выслан в Самарканд, где был арестован и приговорен к смерти. Расстрелян 10 сентября 1941 года. «Веди меня, Господи, путями Твоими».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятого сентября в рамках общей аудиенции на площади Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского Собора «Gaudium et Spes», размышляя о достоинстве человеческой личности. Святейший Отец отметил, что признание основных прав и достоинства человека стало одной из значимых страниц истории, и этот путь еще не завершен. Его реализации по-прежнему препятствуют старые и новые формы искажения человеческого достоинства. Церковь же напоминает о его глубоком основании. Каждый человек задуман и призван Богом к общению с Ним, с другими людьми и с всем творением. Лев XIV процитировал свою энциклику «Magnifica Humanitas». «Достоинство человека не определяется его способностями, богатством или положением, правильными или ошибочными решениями. Оно предшествует всякой оценке личности и превосходит внешние обстоятельства. Это достоинство даруется Богом как выражение его неиссякаемой любви». В свете веры подлинное основание этого достоинства открывается в Христе. Сын Божий, являя человеку Отца и Его любовь, позволяет человеку увидеть самого себя и свое высшее призвание. Понятие личности всегда предполагает отношения, общение и сопричастность по отношению к Богу и другим людям, в частности, сыновние отношения с Богом Отцом и братские отношения с Христом и всем человечеством. Такое понимание исключает замкнутость на себе. Достоинство человека требует личной ответственности, но одновременно солидарности и взаимной заботы. Говоря об уязвимости человека, Святейший Отец привел слова «Gaudium et Spes» о внутреннем разделении человека. Вся жизнь людей, и индивидуальная, и коллективная, оказывается драматической борьбой между добром и злом, между светом и тьмой. Однако эта ситуация не должна приводить к отчаянию, ибо Христос пришел освободить человека, укрепить его и обновить изнутри, избавляя от рабства греха. Человек – это единство души и тела, Поэтому сведение тела к объекту, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, всегда есть отрицание достоинства личности. Тело, созданное Богом и предназначенное к воскресению, нужно принимать как благо, с уважением и ответственностью, защищая его от порабощения пороком. Папа выделил три важнейших проявления человеческого достоинства, о которых говорит «Gaudium et Spes» – разум, делающий человека неустанным искателем истины, совесть, приносящая единство и смысл жизни, и свобода, облекающая в ответственность за свои решения. Все они тесно связаны между собой, именно в совести истина распознается как таковая, а свобода обретает в ней основание. Святой Дух, дарующий жизни свободу в Иисусе, свидетельствует о нашем достоинстве чад Божьих, освобождает от страха и ведет к конечной цели, обетованной Христом полноте жизни за пределами смерти. Лишь в Святом Духе тайна человека обретает истинный свет, позволяющий понять загадку страдания и смерти. С ним мы идем навстречу воскресению. Созданные по образу Божьему через Христа и ради Христа, мы получили уникальное и неизгладимое достоинство, сказал в конце наставления Лев XIV. Будем же всегда стремиться утверждать и защищать его, черпая свет и силу в Евангелии.

видеопослании на первый день молодежи Западной Африки, который проходит с 7 по 12 сентября, Папа Лев XIV призывает молодых людей не терять надежды перед лицом кризисов и возводить мосты между народами, культурами и религиями. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец отмечает прекрасное начинание епископатов стран Западной Африки, поставивших молодежь в центр пастырских приоритетов. Такие моменты помогают возрастать в вере, обогащая ценностями встречи с ближними и открытости к другим людям. Лев XIV призывает юных африканцев смотреть в будущее с надеждой, несмотря на многочисленные кризисы, которые омрачают их жизнь и порождают сомнения, неуверенность и тревогу. При этом папа отвергает представление о молодежи как о поколении, принесенном в жертву. В Божьей семье молодые люди – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви. Лев XIV приводит слова Бенедикта XVI: «Вы богаты талантами, энергией, мечтами, надеждами. Этими ресурсами вы обладаете в избытке. Сама ваша юность – великое сокровище не только для вас самих, но и для других людей, для Церкви и для всего мира». Одно из главных призваний молодежи – совместное созидание позитивных перемен в обществе. Действовать вместе означает не допускать маргинализации, изоляции или отвержения кого бы то ни было. Так новые поколения

Лев XIV предостерегает от ловушек цифрового века и призывает юношей и девушек не приносить драгоценную молодость на алтарь мимолетных удовольствий и легкомыслия. Бесконечный троллинг ленты в смартфоне поглощает внимание, оставляя разум уставшим, а сердце пустым. Лев XIV вверяет молодых католиков в заступничество Девы Марии, Царицы Мира, вознося молитву о странах, подверженных сложным кризисам. Папа желает африканским народам целостного человеческого развития и призывает Божье благословение на молодежь, ее наставников и духовенство.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и искусствоведа Габриэля Николо «Антонио Канова. Последний из классицистов, первый из современных». Великого итальянского скульптора Антонио Канову можно с полным правом считать общеевропейским художником. Государи и сильные мира сего из разных стран на рубеже XVIII и XIX веков вели долгие и закрытые для посторонних ушей переговоры с целью получить привилегию заказывать и покупать его скульптуры. Его знаменитая римская студия, в которой работали десятки помощников, вскоре стала обязательным местом паломничества для знатоков предметов искусства. И именно благодаря Канове не только вечный город, но и вся Италия переживала свой последний настоящий сезон в качестве главного арт-рынка Европы. Недавно туринское издательство «Утет» выпустило иллюстрированный альбом, посвященный этому величайшему представителю неоклассицизма в скульптуре. Основная цель издания состоит в том, чтобы воздать, наконец, справедливость Канове, искореняя стереотип, согласно которому его искусство, хотя и ценное, было на самом деле холодным, пропитанным академическим духом, из-за которого присущая ему экспрессивность лишается жизненного содержания. Эта критика в действительности относилась ко всему неоклассическому движению, которое обвинялось в копировании шедевров греческого и римского искусства. Лишь в последнее время итальянский художник был заново открыт как свободный художник, техническое и композиционное мастерство которого сопровождается изобретательской способностью гения. Это новое открытие проистекает из высказывания Стендаля, который, восхваляя Канову, превозносил его за то, что он не копировал греков, а изобретал красоту, как это делали греки. Произведения Кановы излучают мягкую и изысканную чувственность. Это искусство, в котором ясно видна способность этого художника не только усваивать и персонализировать традиции прошлого, но и формировать интуиции и движения, которые стали предвестниками скульптуры современной эпохи. Однако заслуги Кановы не исчерпываются созданием произведений искусства. Весьма красноречив его вклад как министра культуры в возвращение в Рим художественного наследия, похищенного Наполеоном. Высокая должность министра культуры была доверена ему папой римским Пием VII в контексте культурной политики, которая привела к обнародованию законов в защиту произведений искусства. Летом 1815 года Канова был отправлен в Париж, чтобы провести там инвентаризацию многочисленных украденных произведений, а затем вернуть их на родину. И художник прекрасно справился с этой задачей. Он был тогда самым известным и любимым скульптором в мире, хотя раздосадованный потерями Талейран называл его с холодной иронией и плохо скрытым презрением «месье-упаковщик». Высочайшие технические и изобретательные способности Кановы и его тщательное изучение тел, поз и драпировок видны в многочисленных изобразительных и, прежде всего, графических произведениях художника, которым в итальянском издании отведено большое пространство. В книге также представлены изображения оригинальных моделей мраморных скульптур и терракотовых рабочих эскизов Кановы, которые делают коллекцию, хранящуюся в глиптотеке Посаньо, его родного города, уникальной во всемирном масштабе.

0: Одним из достоинств этого издания является то, что автор акцентировал внимание на значительных и интригующих аспектах, которые были фоном для некоторых шедевров Кановы. Заказ надгробных памятников римским папам Клименту XIV и Клименту XIII художнику из Венеции, а не из Рима, вызвал горячие протесты римских скульпторов. Так, в выпуске журналов от 19 мая 1783 года, выходивших под руководством скульптора и реставратора Винченцо Пачетти, эти два заказа, отданные венецианцу, названы нелепостью. В той же статье ставится вопрос с плохо скрытой иронией, как этот венецианец выберется из этой западни для львов скульптуры Ватиканской базилики. Однако Канова преуспел и настолько хорошо, что заслужил одобрение Франческо Меллици, строгого и очень влиятельного критика того времени, который безоговорочно превознес погребальный памятник Клименту XIV, отметив в частности его элегантность и композицию. По его словам, работа была проникнута духом простоты, являющейся высшей целью искусства. Среди самых известных шедевров Кановы выделяется скульптурная группа «Амур и Психея», созданная между 1787 и 1793 годами и теперь хранящаяся в Лувре. Однако это бессмертное произведение было встречено со скептицизмом в некоторых художественных кругах, которые сочли его слишком стремящимся к барокко. В издании отмечается, что у Кановы были не только хулители, но и поклонники, среди которых выдающиеся личности. Джон Китс, вдохновленный этой скульптурной группой, написал знаменитую «Оду Психее». Со своей стороны, также русский князь Николай Юсупов прибыл в Рим по приказу Екатерины II в 1794 году, то есть через год после завершения «Амура и Психеи». Российская императрица во что бы то ни стало хотела заполучить Канову в качестве придворного художника. Великий итальянец ответил отказом, но согласился создать по заказу князя Юсупова второй вариант «Амура и Психеи». Абсолютным шедевром, который никогда не подвергался критике, была скульптура «Три грации», изображавшая богинь греческой мифологии Аглаю, Талию и Ефросину, дочерей Зевса. Эта скульптура была создана между 1812 и 1817 годами. Существует две версии этой скульптурной группы. Первая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а ее копия экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Подготовительный период в создании этого произведения был очень сложным, с целым рядом вариантов в рисунках и эскизах, которые демонстрируют упорство Антонио Кановы в поисках наилучшего решения. Первый из длинной серии эскизов представляет три фигуры как подруг, которые доверительно шепчутся друг с другом. Задумывая эту скульптурную группу, художник не отрывал взгляда от любимого Корреджо, мастерски передавшего грацию своих персонажей. Однако гений Кановы следует своим, абсолютно личным путем в этой скульптуре, которая представляет собой вершину совершенства. В ней сливаются воедино наследие античности и рассвет нового искусства.
1: Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!